0: эфире СМИ «Рок-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серия L номер FS77-89-562. Выдано 20 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Рок-ФМ», предназначена для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 часов утра. Новый час рок-музыки. Рок FM.

0: Москве 7 часов утра. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково предупредил об изменениях в расписании авиарейсов из-за ограничений на полеты. По данным онлайн-табло, были задержаны 17 рейсов, отменен вылет 4 самолетов. Задерживается вылет рейсов, в том числе в Оренбург, Челябинск, Владикавказ, Астрахань и Москву. Отменены рейсы в Бишкек, Калининград, Якутск и Апатиты. Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в Пулково около 2 часов ночи. Они длились 2 часа. Над регионом сбито 18 беспилотников. Это самая популярная новость этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в результате налета БПЛА в Киришах начался пожар на территории промзоны. Минобороны России призвала жителей Киева своевременно покинуть центр города. Об этом сообщает РБК со ссылкой на военное ведомство. В министерстве заявили, что российские вооруженные силы нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы. Минобороны напомнила, что до сих пор Москва воздерживалась от таких действий по гуманитарным соображениям, несмотря на то, что такие возможности имеются. Ранее Минобороны по решению президента Путина объявила перемирие в честь Дня Победы. Оно продлится 8 и 9 мая, а президент Украина Владимир Зеленский объявил режим тишины с 5 на 6 мая. Правительство изменило правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Теперь практически экзамен будут назначать не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. До сих пор на сдачу практического экзамена после прохождения теоретической части отводилось до 6 месяцев. Кроме того, экзамен может быть прекращен в случае использования средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры. Следующую попытку можно будет повторить через год. В Совете Федерации выступили с инициативой сократить новогодние праздники. Идею предложил сенатор Айрат Гибаддинов. По его мнению, стоит рассмотреть возможность сокращения продолжительности новогодних каникул в пользу увеличения майских праздничных дней. Согласно производственному календарю на 2027 год, новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, тогда как майские выходные значительно короче и разделены рабочими днями, передает РИА Новости. А в России набирает популярность сонный туризм. Как сообщает Ассоциация туроператоров, граждане едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Эксперты объясняют новую тенденцию высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Турист с запросом на качественный сон выбирает уединенный объект размещения на природе, где можно высыпаться в тишине, или отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами. Однако условиям здорового сна в России соответствует не больше 20% 4- и 5-звездочных отелей. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Рок-пост. Рок-пост. Новости рок-музыки.
1: В эфире Александр Нуждин, вы слушаете «Рок-пост» о новостях рок-музыки. Группа Yes выпускает 12 июня свой 24-й альбом «Aurora». Клип на заглавную песню только что был выложен в сеть. Обложку пластинки, как всегда, оформил Роджер Дин, а музыканты записали для нее 8 основных треков и 2 бонуса. В дискографии Стива Хау, кстати, это уже второй диск под названием «Аврора». Первый вышел у группы «Азия» аж 40 лет назад. В этот раз маэстро выступил еще и в качестве продюсера, а материал музыканты сочинили все впятером, включая центральную композицию «Counter Movement» длиной почти 14 минут, как в старые добрые времена. Создание этого альбома доставило нам радость, дало возможность играть, экспериментировать и отдавать музыке все свои силы, говорит Стив Хоу. Речь, как всегда, шла о сотрудничестве. Кто-то может написать песню, но пока каждый не внесет свой вклад, это не настоящая песня Yes. Мы не пытаемся повторять прошлое, мы несем дух Yes вперед и превращаем его во что-то новое.
0: Рок-пост.
1: Гитара Ноэла Геллахера времен альбома Oasis «What's the Story, Morning Glory» выставлена на аукцион. К ней прилагается сертификат подлинности, который подтверждает, что именно этот инструмент звучит на уже ставших классическими треках типа «Wonderwall». Представитель аукционного дома Sotheby's отметил: «Просто невероятно, как им удалось записать это за 2 недели. Ноэл был невероятно плодовит в то время. Количество песен, которые он выпускал, было практически беспрецедентным. И если вы посмотрите на этот альбом и на список композиций, он выглядит как сборник лучших хитов».
0: Рок-пост.
1: С вами был Александр Нуждин. Оставайтесь в курсе последних рок-новостей в программе «Рок-пост» на «Рок-волне» 95.2 FM.
0: «Рок-пост». Новости рок-музыки.

0: попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок.

0: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок FM 95.2.

0: было. В Киришах начался пожар на территории промзоны. 3 человека пострадали при ночной атаке на Чебоксары. В Брянской области ранены 2 мирных жителей. Крупный пожар, уничтоживший 16 домов в селе Новоильинка Томской области, возник из-за перехлёста проводов линии электропередачи. Такие предварительные данные о причинах возгорания назвал региональный МЧС. Пожар произошел 2 мая, потушить его удалось только на следующий день. Ситуацию осложнили сильные порывы ветра. Огонь распространился на площади 2500 квадратных метров, уничтожив 11 жилых домов, 5 нежилых и надворные постройки. Власти пообещали людям материальную помощь. Роскомнадзор планирует потратить на блокировку VPN 40 миллиардов рублей. Гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков заявил НСН, что средства потребуются гораздо больше.
1: Сейчас идет речь практически о полноценном контроле за VPN-сервисами. Стоит это очень больших будет денег, сотни, наверное, миллиардов рублей. А так или иначе, на 100% закрыть VPN-сервисы вряд ли удастся. Всегда можно что-то делать, но технологии действительно развиваются. Надо понять целесообразность, для чего мы закрываем VPN. Те, кто имеет финансовые средства, то как бы сейчас, даже в текущих условиях, когда это будет платно, он будет ими пользоваться. А те, кто находится в регионах, и, допустим, у них меньше денег, и которые лояльны государству, зачем им обеспечивать закрытую такую шторку от VPN, я не понимаю.
0: Роскомнадзор надеется, что к 2030 году эффективность блокировки VPN составит 92%. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не планирует посетить военный парад в Москве 9 мая. При этом он возложит цветы на могилу неизвестного солдата возле Кремля и встретится с президентом Владимиром Путиным. Как добавил премьер Словакии, на заседании Европейского политического сообщества никто из руководителей стран Европы не задавал ему вопросов о поездке в Россию. Фицо уверен, что всем известно о наличии у него неопровержимых доводов. Российские ученые усомнились в возможности построить плотину между Россией и Аляской. По их словам, такая идея, цель которой – восстановление океанических течений и смягчение климата Европы, не новая и вряд ли реализуема на практике, передают РБК. Ранее западные ученые предложили построить плотину протяженностью 80 километров через Берингов пролив, разделяющий Россию и американский штат Аляска. Исследование опубликовано в журнале «Научные достижения». Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимаете кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Рок-босс.
1: Новости рок-музыки.
2: В эфире Александр Нуждин. Вы слушаете программу «Рок-пост» на новостях рок-музыки. Судя по всему, в будущем году мировой тур группы «Оазис» продолжится. Во всяком случае, Лиэм Геллахер заявил итальянским фанатам, что группа, без сомнения, на 100% выступит в Риме в 2027 году. Воссоединение братьев Геллахер стало сенсацией прошлого года, когда они проехали по родной Великобритании, Ирландии, Австралии, Японии, Южной Корее, Латинской Америке, а также дали один концерт в США. В будущем году, будем надеяться, они выступят и где-нибудь поближе к нам. Потому что до сих пор мы видели братьев Геллахер живьем только по отдельности.
0: Рок-пост.
2: Майкл Стайп из группы R.E.M. завершает работу над своим дебютным альбомом. За 15 лет после распада команды он выпустил несколько сольных треков, а сейчас дорабатывает тексты для полноценного лонгплея. Свою работу он описал в шоу Стивена Кольберта. Если не поверите своим ушам, найдете видео, там есть субтитры. Дальше цитата. «Одна из песен – это звук дерева, впервые слышащего самого себя. Это довольно сложно объяснить. Мой друг записал звук дерева у меня на заднем дворе в Джорджии и поставил его на воспроизведение, чтобы дерево само себя послушало. Поэтому получилось что-то вроде Daft Punk, но я добавил туда кусок ирландской морской песни «Шанти». Стайп даже спел озадаченному ведущему. «Шанти», кстати, оказалась и вправду знаменитой. У нас она известна ценителям хорошей музыки под названием «Что нам делать с пьяным матросом, господи прости». «Дерево пока не отреагировало», — продолжил Стайп и добавил, что написал очень особенный текст, поскольку неправильно расслышал несколько слов из оригинала.
0: «Рок-пост».
2: С вами был Александр Нуждин. Оставайтесь в курсе последних рок-новостей в программе «Рок-пост» на волне 95.2 FM.
0: «Рок-пост». Новости рок-музыки.

0: Рассказываем еще больше о рок-музыке в подкастах через нетривиальных гостей и старых друзей радиостанции. Вы узнаете много того, чего не найдешь просто так. Неожиданные факты, увлекательные диалоги. Чего же еще желать? All you need is... Слушайте подкасты на сайте rockfm.ru. Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Реклама. 495-925-0444. Рок. Рок. ФМ.

0: Москве 9 часов утра. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Школы и техникумы в Чувашии перевели на дистанционный режим обучения из-за угрозы атаки БПЛА. Глава Чувашии Олег Николаев ночью сообщил об атаке на Чебоксары и Чебоксарский округ. Пострадали 3 человека. Подробности о возможных разрушениях он не привел. После ночной атаки ВСУ вновь нанесли удары по Чебоксарам. Зафиксированы повторные удары по зданию. Все

0: из Альянса. А на днях Трамп заявил о намерении сократить численность своего воинского контингента в Германии. Мэр курортного города Евпатория уходит в отставку. Александр Юрьев покидает пост по состоянию здоровья, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, Юрьев не сможет участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации города после перенесенной операции. Аксенов отметил, что мэр останется в команде и продолжит работать на благо региона. Накануне также стало известно о добровольной отставке главы администрации города Керчи Олега Каторгина. Он проработал на этом посту 1.5 года. Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу с 1 марта следующего года. Теперь практический экзамен должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практическая часть не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию в течение 30 дней после окончания этого срока. Документ также расширяет основания для прекращения экзамена и аннулирования результатов. В Турине к работе приступил обученный искусственным интеллектом робот. Необычный гид начал водить экскурсию в палаццо Мадама. Белое устройство с туловищем и светодиодными глазами сопровождает посетителей по барочным залам первого этажа. Робот рассказывает о том, как знатный род пересек Альпы в XI веке и позже дал Италии первого короля. Россияне массово скупают кроссворды и судоку из-за проблем с интернетом. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил на СН, что решать кроссворды полезнее, чем читать какие-то факты в интернете.
1: Сам я судоку как-то вовсе не привык и почти не пытался их решать. Кроссвордов в свое время разгадывал очень много. Любые головоломки, те же судоку, может быть полезнее, чем просто читать в интернете. Исключительно, что попало.
0: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Истории из жизни Гвен Стефани.
1: Гвен Рене Стефани родилась в Фуллертоне, небольшом городке в Калифорнии. Поскольку отец Гвен был родом из Италии, ударение в ее фамилии стоит на втором слоге. Девочка была названа в честь героини романа Артура Хейли «Аэропорт», который увидел свет за год до ее рождения и стал бестселлером по всему миру, включая СССР. Корни нашего фильма «Экипаж» тоже растут из него. Хейли Гвен Мейган – старшая стюардесса авиакомпании «Трансамерика». Естественно, любовница командира экипажа, вдобавок беременна от него. Она выполняла обязанности старшей бригады стюардесс на рейсе 002 «Золотой Аргос», на который проник пассажир со взрывчаткой. В критической ситуации она проявила незаурядное мужество и находчивость. Была тяжело ранена во время взрыва. Внешне жгучая брюнетка, невысокого роста с миловидным лицом и мелодичным английским выговором.

0: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, Ленинград. Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
2: Реклама. 495-925-0444. Вы слушаете Rock FM.

0: Москве 10 часов утра. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Вооруженные силы Украины по уточненным данным атаковали Ленинградскую область с помощью 29 беспилотников. Основной целью удара стал Кириши-Нефтеоргсинтез, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Возникший в промзоне города Кириши пожар локализован. При атаке обошлось без жертв. Ограничение на работу аэропорта Пулково снято около 4 часов назад. Кириши-Нефтеоргсинтез – это градообразующее предприятие Кириши, один из крупнейших по объему переработки нефти заводов в России. Украина продолжает терять территории во время военного конфликта с Россией. При этом страна может вести боевые действия, поскольку использует приобретаемое для нее американское оружие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу. Трамп также подтвердил стремление США добиться мирного урегулирования. В Малоярославце Калужской области 3 человека получили травмы в результате частичного

0: тысяч животных. Говядина в розничные сети из таких маленьких фермерских хозяйств практически не поступает. В основном она идет на местные рынки, рассказал эксперт. Во-вторых, говядина дорожает во всем мире. Это дорогое мясо, и в России оно долгое время оставалось крайне недооцененным. Также сокращается предложение российской говядины на внутреннем рынке. Число случаев заражения хантавирусом на круизном лайнере увеличилось до 7. Один пациент находится в критическом состоянии, заявила Всемирная организация здравоохранения. 3 недели назад лайнер под флагом Нидерландов вышел из Аргентины и направился в конечный пункт круиза на Канарские острова. На его борту находится около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один гражданин России входит в состав экипажа. Судно уже сделало остановки у нескольких островов в Атлантическом океане. Сейчас оно подошло к Кабо-Верде, где ему запретили заход в столичный порт. В Москве и Петербурге фиксируются сбои в работе мобильного интернета. Всплеск жалоб на работу интернета различных операторов также виден на сервисах Down Detector и Сбой РФ. Согласно данным Down Detector, число жалоб на работу мобильного интернета начало расти около 8 часов утра по московскому времени. Пользователи сообщили о перебоях в работе мобильного интернета в Москве от МТС, Т2, Билайна и оператора Йота. Не работают и сайты из белых списков. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: вся история рока. На радио Rock FM. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Для всех, у кого идеальный вкус. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда. Безумные бриллианты рок-музыки. Земляничные поля рок-н-ролла. Полное погружение на желтой субмарине в поисках настоящей музыки. Все это радио Rock FM. Мы ждем вас ежедневно. Подписывайтесь на социальные сети паблик Rock FM ВКонтакте, а также узнавайте все последние рок-новости на сайте rockfm.ru. Вся история рока всегда рядом с вами. Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок 1000». Тысяча музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу-барабанщиков Васильев Грув. Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-арена. Билеты на rock1000.ru. ООО «Рок-1000». Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Некрасовка. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГАЗ 2077-3046-168-6+.
0: Реклама. 495-925-0444.

0: Рок-пост. Рок-пост. Новости рок-музыки.
1: В эфире Александр Нуждин. Вы слушаете «Рок-пост» о новостях рок-музыки. Green Day изменили название своего фильма. Он не совсем биографический, хотя содержит множество отсылок к реальной истории группы времен гастролей с их первым альбомом «Дуки». До сих пор фильм назывался «Новогодний релиз». Он рассказывает о приключениях трех друзей-старшеклассников, которые отправляются в автомобильное путешествие в надежде выступить на разогреве у Green Day в новогоднюю ночь. По данным Hollywood Reporter, фильм теперь будет называться «Nimrods». Это и название группы, в которой играют герои фильма, и отсылка к другому альбому легендарного поп-панк-трио. Сам Билли Джо Армстронг, Майк Дирнт и Трэ Кул выступят в качестве продюсеров и появятся в кадре в качестве камео. Черновая версия ленты была показана на кинофестивале в Торонто в сентябре прошлого года. Дата выхода «Чистовой» пока не объявлена.
0: Рок-пост.
1: Роджер Уотерс ищет вокалиста для группы своего сына. Рыжебородый Гарри много лет ездил со своим отцом в качестве клавишника, а теперь собрал свой собственный трибьют-бенд Pink Floyd и готовится к мировому турне в будущем году. Дело лишь за вокалистом, способным снять вокальные партии Роджера. А они, как известно, не столько красивые, сколько драматичные. Нужно уметь и быть язвительно спокойным, и нагнетать обстановку, и переходить на пробивающий стены крик. Если вы чувствуете в себе силы переорать классика, запишите видео, где вы исполняете одну из песен Флойд с вокалом Уотерса, и выложите ее на какой-либо файлообменник. Именно туда, а не на YouTube. Затем зайдите на harrywaters.com, заполните анкету и прикрепите ссылку на ролик. И ждите ответа. Возможно, отец и сын выберут именно вас. Дедлайн 30 апреля.
0: Рок-пост.
1: С вами был Александр Нуждин. Оставайтесь в курсе последних рок-новостей в программе «Рок-пост» на «Рок-волне» 95.2 FM.
0: «Рок-пост». Новости рок-музыки.

0: вся история рока. На радио Rock FM. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Для всех, у кого идеальный вкус. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда. Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок.

0: Москве 11 часов утра. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Сервис Яндекс.Гоу предупредил о возможных сложностях с заказом такси в Москве на фоне ограничений мобильного интернета. Не все водители могут выйти на линию и принять заказ, говорится в сообщении в приложении. Большая четверка операторов связи накануне предупредила об ограничениях на мобильный интернет и СМС в Москве и области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности. Сбои в работе интернета фиксируются с 8 утра в разных районах Москвы и у абонентов всех четырех крупных операторов – Билайна, Мегафон, МТС и Т2. Войти в различные сервисы белого списка без Wi-Fi также не получается. В связи с ограничениями могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Оплатить парковку в Москве можно через приложение «Парковки России». Также это можно сделать с помощью СМС-сообщения или звонка по телефону. Эти способы оплаты не требуют интернет-соединения, сообщили в столичном Дептрансе. В ведомстве отметили, что помимо приложения парковку можно оплатить оплатой СМС-сообщения на номер 7757 или позвонив по телефону 3210. Женщина прилетела из Сочи в Москву, чтобы отдать 11 миллионов рублей мошенникам. По версии следствия, незнакомец за обещанный процент забрал наличку у потерпевшей, перевел ее в криптовалюту и отправил кураторам, сообщили в пресс-службе столичного МВД. Полицейские задержали курьера мошенников. Жертвой стала 41-летняя жительница Сочи. Ей позвонили

0: стоянки попадали машины марок BMW, а также Mercedes-Benz и Toyota. За ними следуют автомобили Kia и Volkswagen. Москвичей просят не шуметь в зеленых зонах, чтобы не беспокоить птиц. Сейчас у них период выведения потомства, сообщил столичный департамент природопользования. Там подчеркнули, что ни в коем случае нельзя забирать домой диких животных или их детенышей. Для них это большой стресс, они могут не выжить вне своей естественной среды. Кроме того, каждый вид важен для экосистемы и выполняет свою уникальную роль. Прошедшая ночь стала самой теплой в Москве для 5 мая за последние 55 лет. Столбики не опустились ниже отметки плюс 14 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. 5 мая такая теплая ночь была лишь однажды в Москве в 1979 году. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок.

0: Истории из жизни Гвен Стефани.
1: В 1986 году брат Гвен Стефани Эрик собрал небольшую музыкальную ска-группу Apple Core, то есть сердцевинка яблока. В ней было 9 человек, но для ска это и вправду немного, ведь обычно в ска-группах есть полная духовая секция и несколько вокалистов. Гвен сперва взяли бэк-вокалисткой, но солист Джон Спенс довольно быстро решил делить голоса поровну. Они и смотрелись вместе потрясающе. Огромный афроамериканец и крошечная блондинка. Собственного материала было пока немного, и программу приходилось разбавлять каверами. Например, Гвен пела «Gangsters» группы «Specials». Но, судя по сохранившимся концертным видео, живьем это был ураган. К сожалению, Джон Спенс покончил с собой в декабре 87 года за неделю до прослушивания перед главами нескольких важных рекорд-лейблов. Гвен и ее друзья были потрясены, но решили продолжать, а любимая фраза Джона «No doubt» — «Нет сомнений» стала новым названием группы.

0: безумные бриллианты рок-музыки. Земляничные поля рок-н-ролла. Все это радио Rock FM. Мы ждем вас ежедневно. Подписывайтесь на социальные сети Public Rock FM ВКонтакте, а также узнавайте все последние рок-новости на сайте rockfm.ru. Реклама.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
2: Реклама. 495-925-0444. Рок.

0: Москве. Полдень. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Здание повреждено в Чебоксарах из-за ударов БПЛА. Медики следят за состоянием нескольких пострадавших. Об этом сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов. Власть рассматривает вариант объявить ЧС республиканского характера, добавил он. На фоне сохраняющейся угрозы атаки БПЛА в Чебоксарах приостановили работу всего общественного транспорта, сообщили в республиканском Минтрансе. Школы переведены на дистант, работа кружков и секции отменена. Перекрыто движение на нескольких улицах. Открыты пункты временного размещения, сообщил мэр города Станислав Трофимов. В результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Утром глава Чувашии Олег Николаев сообщил о повторных ударах по городу. Специалисты в Туапсе собрали и вывезли более 18,5 тысяч кубометров загрязненного грунта и водно-мазутной смеси с береговой линии и из реки после разлива из-за атаки БПЛА. Об этом сообщили журналистам в оперштабе региона. Около 1500 кубометров было собрано только за последние сутки. Работы по очистке пляжей на всех участках идут в круглосуточном режиме. На днях глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко заявил, что пляж в Туапсе к 1 июня будет очищен от нефтепродуктов, и туристы смогут им пользоваться. По его словам, береговая линия округа составляет порядка 90 километров, и остальные пляжи готовы принять отдыхающих уже сейчас. В Новосибирске 2 ученых-физиков приговорили к 12,5 годам по делу о госизмене. До вступления приговора в законную силу Валерий Звегинцев и Владислав Галкин будут находиться под домашним арестом. Ученых в области гиперзвука силовики задержали весной 2023 года в Новосибирске и Томске. Обоим предъявили обвинение в госизмене. Поводом для возбуждения дела могла стать публикация статьи о газовой динамике в зарубежном журнале. Президент Франции Эммануэль Макрон исполнил на государственном ужине в Ереване песню Шарля Азнавура. Ему на барабанах аккомпанировал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Французский лидер находится в Армении в рамках официального визита.

0: стресс – это благо. Учитывая то, что дети, которые хотят поступить в вузы, находятся сейчас в ситуации запредельного стресса.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей. В эфире СМИ «Рок-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации, серия L номер FS77-89-562. Выдано 20 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Рок-ФМ», предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Новый час рок-музыки.

0: вся история рока. На радио Rock FM. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Для всех, у кого идеальный вкус. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда. Кто-то слушает музыку с характером. А кто-то слушает железобетонные хиты, которые проверены временем. И мы, кажется, знаем, кто. Настоящий рок только здесь. Благодарим, что остаетесь на волне 95.2 FM. Безумные бриллианты рок-музыки. Земляничные поля рок-н-ролла. Все это радио Rock FM. Мы ждем вас ежедневно. Подписывайтесь на социальные сети паблик Rock FM ВКонтакте, а также узнавайте все последние рок-новости на сайте rockfm.ru. Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК, но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. И условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Реклама. 495-925-0444.

0: все о рокерах в кино крупным планом.
1: «Квадрофения» – кинолента, основанная на музыке The Who, но по жанру этот фильм не является музыкальным. Главный герой – Джим, 20-летний парень, живет с родителями в Лондоне. Джим и его друзья считают себя модами. Однажды Джим едет в Брайтон, где участвует в потасовке между рокерами и модами. Всех участников драки арестовывают, но позже освобождают под залог. После возвращения домой у Джима начинается депрессия, затем парень бросает работу и тратит все средства на таблетки. Родители выгоняют его из дома, а девушка уходит к другу. Когда Джимми узнает, что предводитель тусовки Ace Face работает посыльным в отеле, его постигает разочарование в кумире. Он крадет у Эйса скутер и на берегу моря разбивает его о скалы. Роль Эйса в фильме сыграл Стинг. Это была его первая роль в кино. Сам музыкант признался, что хоть и играл в фильме мода, сам он им не был и даже недолюбливает эту субкультуру.

0: вся история рока. На радио Rock FM. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Для всех, у кого идеальный вкус. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда. Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок. Рок. ФМ.

0: Москве. Час дня. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Некоторые банкоматы в Москве на фоне ограничений в работе мобильного интернета не работали. Нужно было обращаться к устройствам в отделениях банков. Они функционировали в штатном режиме, передает РИА Новости. Крупные операторы связи накануне начали предупреждать жителей Москвы и области о возможных ограничениях мобильного интернета и СМС с 5 по 9 мая. Минцифра согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка в период отключения мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Примерно полчаса назад Минцифра заявила о восстановлении доступа к мобильному интернету. Сбои в работе интернета фиксировались с 8 утра в разных районах Москвы и у абонентов всех четырех крупных операторов. Войти в различные сервисы белого списка без Wi-Fi также не получалось. В связи с ограничениями у жителей были сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Столичные музеи попросили посетителей заранее скачивать электронные билеты. В период перебоев работы мобильного интернета москвичи могут заказать такси по звонку и ходить в магазин продуктов у дома, а не использовать сервисы доставки, заявил НСН председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
2: В крайнем случае, если у вас не работает сервис еды, сходите или съездите в магазин, или покупите этой еды там, или сходите в кафе. Пусть не те сервисы, к которым мы привыкли, кстати, самые передовые реально сервисы в мире. Понятно, что это удобно, это выгодно, приятно, но лучше быть живым, чем накормленным вовремя. Можно сходить в кафе, а такси можно заказать по телефону. Ничего страшного в этом нет. 10 лет назад еще вообще в голову никому не приходило, что можно каким-то другим способом это делать.
1: Добавлю, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что ограничение связи не является путем в прошлое. Также он считает, что большинство сограждан понимает необходимость этих мер. В аэропорту Шереметьево может увеличиться время прохождения после полетных формальностей для пассажиров, прибывающих из-за рубежа. В пресс-службе аэропорта объяснили это усилением мер контроля. В случае скопления пассажиров служба Шереметьево готова оперативно оказать необходимую помощь. В частности, предусмотрено усиление личного состава, приоритетное обслуживание маломобильных граждан и пассажиров с детьми. 5 исторических домов отремонтируют в районе Арбат. Как сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, город согласовал капремонт жилых зданий, которые были построены в начале прошлого века на Новинском и Гоголевском бульварах, а также на улицах Арбат и Новый Арбат. В зависимости от проекта специалисты приведут в порядок уникальные фасады.

0: попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. 495-925-0444.

0: истории из жизни Гвен Стефани.
1: Еще в 1986 году в команде появился новый басист Тони Кеннелл, и 17-летняя Гвен Стефани сразу же влюбилась в него по уши. Несколько месяцев он держался, потом уступил ее настойчивости. Еще год они скрывали свои отношения от всех, потому что в группе было негласное правило к девочке не подкатывать. «А я так надеялась родить от него ребенка», — рассказывала впоследствии певица. Этого не произошло, но их отношения очень сильно повлияли на популярность группы. Между тем перемены в составе продолжались. Гвен стала единственной вокалисткой, а в начале 88 года из хэви-металлической группы Rising пришел гитарист Том Дюмон. Как он объяснил, «мне надоело выходить на сцену бухим и в лосинах. Захотелось немножко музыки». Через год добавился барабанщик Эдриан Янг, и именно эта четверка протащит историю No Doubt сквозь годы, подъемы, спуски, сходы и развалы.

0: вся история рока на радио Rock FM. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Для всех, у кого идеальный вкус. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда. Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
0: Реклама. 495-925-0444. Рок FM.

0: Москве. 2 часа дня. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В результате атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в Следственном комитете. Официально мэр Чебоксара о жертвах не сообщал. Телеграм-канал «База» пишет, что при атаке погибли 2 человека, еще 34 получили ранения. По данным канала, в числе пострадавших ребенок. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. ВСУ минувшей ночью атаковали Чувашию. Власти Чебоксар призвали жителей не покидать дома, не подходить к окнам и балконам. Учебные заведения в регионе перевели на дистанционный режим обучения. В городе остановлено движение общественного транспорта. Великобритания расширила санкции против России. Она ввела ограничения против 18 лиц и организаций, сообщил британский Минфин. В перечень, в частности, вошли компании, зарегистрированные в России, Китае и Таиланде. Под ограничения также попал ряд сотрудников программы «Алабуга Старт». В России зафиксирован рост гендерного разрыва в оплате труда. По итогам прошлого года он достиг максимального значения за последние 13 лет. Средние зарплаты женщин на крупных и средних предприятиях оказались на 33% ниже, чем у мужчин. В абсолютном выражении разница составила 38 тысяч рублей, пишет ТАСС со ссылкой на Финэкспертизу. Минимальный разрыв за последние годы наблюдался в 2013 году, после чего показатель начал расти. Наибольшие различия в оплате труда зафиксированы в сферах культуры, спорта и развлечений, информации и связи, а также в профессиональной, научной и технической деятельности. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 83 тысяч рублей, в Египет – от 112 тысяч. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, речь идет о турах с вылетом из Москвы и размещении в 4-звездочном отеле с типом питания «All Inclusive». Группа «Металлика» анонсировала масштабное переиздание своего 7-го студийного альбома «Reload» 1997 года. Музыкальный обозреватель Денис Тупников рассказал НСН, что этот альбом поклонники группы в конце 90-х не приняли, поскольку он опередил время и сейчас вошел в золотой фонд.
2: Когда группа такого уровня попадает в мейнстрим, она начинает задумываться о неких таких музыкальных экспериментах, которые бы ее вернули в творческое созидательное русло. Таким экспериментальным альбомом стал «Reload», который испытал влияние и гранжа, и других актуальных стилей на тот момент, и это был отход достаточно радикальный от классического трэша. Естественно, правоверные, да, в кавычках, поклонники тяжелой музыки, старой металлики, олдскульной металлики, они не приняли этот альбом и стали говорить о том, что группа сдулась. Но на самом деле это был большой шаг вперед, и со временем такие работы вот как раз раскрываются, потому что они опережают свою эпоху во многом.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимаете кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Рок-пост.
1: Рок-пост.
0: Новости рок-музыки.
2: В эфире Александр Нуждин. Вы слушаете Рок-пост о новостях рок-музыки. Если вы со времен ковида соскучились по большим рок-фестивалям с участием мировых звезд, то готовьтесь к поездке в Казахстан в конце лета. За предпоследние выходные августа там можно будет увидеть Gorillaz, Джека Уайта, Offspring, а также The Killers, De La Soul, CeeLo Green и других. Полный лайнап еще не объявлен, но билеты в сети есть. Самолеты в Алматы летают, отели там стоят, визы туда не нужны, так что имейте в виду.
1: Рок-пост.
2: Группа Evanescence анонсировала свой новый альбом Sanctuary и представила драматичный заглавный сингл Who Will You Follow. Команда из Арканзаса выпустит свой 6-й студийный альбом 5 июня на лейбле BMG. Предзаказать его можно уже сейчас. В цифровом формате, на стандартном или Deluxe CD, виниловая версия на двух пластинках будет доступна с 4 сентября. С авторами Эмми Ли стали бывший участник Bring Me the Horizon Джордан Фиш и продюсеры Зак Червини и Ник Раскулинец. По словам Эми, на создание этого альбома ушло более 3 лет.
1: Рок-пост.
2: Группа Iron Maiden не появится на церемонии введения в зал славы рок-н-ролла. Во-первых, видимо, не больно-то и хотелось, потому что Брюс Диккенсон давно называл это полной и абсолютной чушью. Во-вторых, на эти даты у музыкантов стоят концерты в Австралии и Новой Зеландии, причем основная часть билетов уже продана. А метнуться за пару часов через полмира здоровье уже не то, не маленькие. Так что директор команды Род Смолвуд отказался вежливо, но твердо. Видимо, дело ограничится телемостом. Смолвуд сказал, что для Iron Maiden отношения с поклонниками всегда были превыше всего. Всегда приятно, когда тебя признают и награждают за любые достижения в музыкальной индустрии.
1: Рок-пост.
2: С вами был Александр Нуждин. Оставайтесь в курсе последних рок-новостей в программе «Рок-пост» на «Рок-волне» 95.2 FM.
0: Рок-пост. Новости рок-музыки.

0: все о рокерах в кино крупным планом.
1: В 1971 году вышел музыкальный фильм «200 мотелей». Сюжет был написан Фрэнком Заппой и режиссером Тони Паунером, который работал с Битлз и Джимми Хендриксом, и показывает жизнь музыкантов во время тура. Серии сюрреалистических происшествий переплетаются с записями концертных выступлений группы Заппы «The Mothers of Invention» и реальными происшествиями. Например, как-то они попадают в вымышленный город под названием Кентервилл, где их избивают в ковбойском баре. А еще в начале фильма басист по имени Джефф, который называет музыку Заппы комедийной, уходит из группы. Точно так же, как ушел из Mothers of Invention реальный басист Джефф Симмонс. Кроме странноватых историй, фильм примечателен использованием в нем спецэффектов, которые появляются почти в каждой сцене. Также в нем не обошлось без участия других известных музыкантов. Ринго Старр сыграл Ларри Гномон, который переодевается в Заппу, а Кит Мунс играл монахиню.

0: 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок-1000». 1000 музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу-барабанщиков «Васильев Грув». Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-арена. Билеты на rock1000.ru. «Рок-1000». Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Некрасовка. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГА 127-3046-168-6+.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок-ФМ.

0: Москве. 3 часа дня. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Сергей Собянин сообщил о еще 4 беспилотниках, которые сбили на подлете к столице. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Общее количество уничтоженных за сегодня дронов выросло до 10. Первые поразили около 1 часа ночи, спустя примерно 40 минут второй, а около 6 утра третий. Позже в 8 часов мэр сообщил о поражении еще 3 беспилотников. Доступ к мобильному интернету столицы восстановлен, сообщили Минцифры. Временные блокировки вводились по соображениям безопасности. Как уточнили ведомстве, точечные отключения мобильного интернета в регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны беспилотников. Это позволяет снизить точность их наведения. Домашние интернеты и Wi-Fi работают штатно. Московские театры и музеи публикуют обращение к зрителям с просьбой печатать электронные билеты заранее или скачивать их на телефон в связи с ограничениями работы мобильного интернета в период с 5 по 9 мая. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах столичного авиаузла, сообщила Росавиация. Из-за атак беспилотников на Москву не смогли отправиться вовремя около 200 авиарейсов. Так, по предварительным данным, в аэропорту Внуково на прилет и вылет задержано 56 рейсов, еще 10 отменены. В Шереметьево похожая ситуация, 28 рейсов точно не вылетят сегодня. В Домодедово на прибытие и отправку задерживается 21 борт, еще несколько рейсов перенаправлены в Санкт-Петербург, Саратов, Ульяновск и другие города. Сейчас в аэропорту Домодедово задерживается 11 рейсов. На прилет. К другим новостям. Сергей Собянин, министр просвещения Сергей Кравцов и заместитель главы Минцифры Олег Качанов подписали многосторонние соглашения о внедрении цифровых сервисов и подсистем Московской электронной школы в образовательных учреждениях 5 регионов. Церемония подписания прошла в столичной мэрии. Со стороны субъектов соглашение подписали Башкирия, Карелия, Вологодская, Мурманская и Тверская области. Проект планируется внедрить в систему их среднего профессионального образования со следующего учебного года. Москва предоставляет регионам доступ к электронному журналу и дневнику, библиотеке образовательных материалов и другим сервисам МЭШ. Внедрение Московской электронной школы в регионах производится поэтапно по мере готовности местных систем образования. Соглашение предусматривает, что специалисты из Москвы окажут техническую и методическую поддержку, проведут обучение сотрудников образовательных организаций. Более 200 домиков для уток установят к началу лета на водоемах столицы, сообщил комплекс городского хозяйства. Такие домики необходимы для безопасного отдыха уток и их потомства на воде. Как пояснили, в комплексе водоплавающие не живут в них постоянно. Утята используют их, чтобы перевести дух после долгих тренировочных заплывов. В Москве домики начинают устанавливать после полного схода льда. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Истории из жизни Гвен Стефани.
1: К 95-му году No Doubt остались вчетвером, но это было полбеды. Рухнули отношения между Тони Кэмпбеллом и Гвен Стефани. Басист бросил ее со словами «Мне нужно личное пространство». При этом они оба остались в команде, что делало общую обстановку еще более нервной. Зато в творческом плане, что называется, поперло. Гвен изливала свою боль в стихах, а Тони, гитарист Том и бывший коллега Эрик сыпали музыкальными идеями. От старого доброго ска в новых песнях ничего не осталось. Появились следы гранжа, но зато это были хиты. Альбом давался группе непросто. Его пришлось записывать по частям в десятки разных студий, но зато пластинка дважды стала платиновой, а вся планета запела «Don't Speak», чему очень помог клип на MTV, который тоже получил несколько наград.

0: рассказываем еще больше о рок-музыке в подкастах через нетривиальных гостей.
1: Pink Floyd, Leonard Skinner, Guns N' Roses,
2: Aerosmith, Ozzy Osbourne
0: и старых друзей радиостанции.
3: Hey, this is Billy Gibbons,
4: Dusty Hill
5: and Frank Beard.
0: Вы узнаете много того, чего не найдешь просто так. Неожиданные факты.
6: Этой женщиной была Йоко Оно.
0: Увлекательные диалоги.
7: I trust that everyone...
8: Excuse me, the record stuck.
0: Чего же еще желать?
9: All you need is...
0: Слушайте подкасты на сайте rockfm.ru. Реклама.
10: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
11: Реклама. 495-925-0444. Рок FM.

0: Москве. 4 часа дня. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Уголовное дело о мошенничестве завели в Краснодарском крае в связи с закупкой по завышенной цене беспилотников ненадлежащего качества для нужд спецоперации. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Сумма ущерба оценивается в 90 миллионов рублей. Новые факты хищения бюджетных средств выявлены в ходе расследования дел против экс-вице-губернатора Кубани, бывшего атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова и директора департамента по делам казачества края Александра Тарарыкина. Единственным поставщиком на закупку по завышенной цене дронов ненадлежащего качества оказался экс-организатор автомобильных гонок в Краснодаре Роман Любименко. Его объявили в розыск и заочно арестовали. После взрыва газа в общежитии Малоярославца в Калужской области 20 человек, в том числе 9 детей, переведены в пункт временного размещения, сообщил МЧС. Глава округа Вячеслав Парфенов сообщил, что утром в городе в общежитии произошло частичное обрушение части крыши и двух стен третьего этажа при взрыве газа. Пострадали 3 человека, в том числе женщина, которую спасатели оперативно извлекли из-под завалов. Двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Вооруженный конфликт с Ираном может продлиться еще от 2 до 3 недель, заявил Дональд Трамп. По словам президента, вооруженные силы США уже выполнили основные задачи военной кампании. Трамп выразил уверенность, что текущее противостояние завершится либо подписанием соглашения с Тегераном на условиях Вашингтона, либо окончательным военным разгромом противника. По оценке главы Белого дома, иранским властям потребуется 20 лет на восстановление страны, даже если операция США и Израиля завершится прямо сейчас. Армения и Франция договорились установить стратегическое партнерство. Декларацию подписали премьер-министр Никол Пашинян и президент Эммануэль Макрон. Церемония прошла в рамках визита Макрона в Ереван. Лидер Франции высоко оценил политику премьера Армении. По его словам, страна за последние годы проделала впечатляющий путь от восприятия как российского сателлита до государства, которое принимает многочисленные международные визиты. Как отметил сам Пашинян, если раньше многие считали Армению фактическим союзником России, то после смены курса в 2018 году ситуация изменилась. Президентский фонд культурных инициатив поддержит творческие проекты, которые представят Россию на международном фестивале молодежи. Объявлено о старте заявочной кампании на первый специальный грантовый конкурс нынешнего года. Подать заявку можно до 27 мая. Участие в отборе могут принять негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. На конкурс принимаются проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий по 12 тематическим направлениям. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Он соберет 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран мира. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: о рокерах в кино крупным планом.
1: Фильм Кристофера Нолана «Престиж» вышел в 2006 году. Фокусник по имени Альфред осужден за убийство своего соперника Роберта. Изначально иллюзионисты были друзьями, пока жена Роберта, работавшая ассистенткой, не утонула, исполняя трюк с высвобождением. Роберт винит во всем Альфреда, который связывал его жену для номера. С тех пор фокусники становятся соперниками, которым важно придумать более изощренный трюк, чтобы обойти конкурента. Также они начинают срывать выступления друг друга, раскрывая секреты фокусов. Однажды Альфред показывает трюк под названием «перемещение человека», где он входит через одну дверь, а через секунду выходит через другую на краю сцены. Роберт решает узнать секрет, что приводит его к ученому Николасу Тесле. Теслу в фильме сыграл Дэвид Боуи, для которого эта роль стала одной из последних на экране. У него получилось не только хорошо внешне перевоплотиться в Теслу, но также поговорить с сербским акцентом.

0: всю неделю на Rock FM. История роковой блондинки. Настоящая звезда. Настоящая бизнесвумен. Настоящая жена и мать. А вот блондинка, кстати, не настоящая. Гвен Стефани на 95.2 FM. Реклама. 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок-1000». Тысяча музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу-барабанщиков «Васильев Грув». Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-арена. Билеты на rock1000.ru. О, «Рок-1000». Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Некрасовка. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГРН 120-77-3046-168-6+.
1: Реклама. 495-925-0444. Прислушайтесь. Рок-ФМ.

0: Москве. 5 часов вечера. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. До 17 выросло число беспилотников, которые сбили за сутки на подлете к столице. Сергей Собянин сообщил еще о 4 уничтоженных дронах. Незадолго до этого мэр проинформировал о 3 сбитых беспилотниках. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В период со 2 по 5 мая число дронов, которые пытались атаковать Москву, превысило 50. Временные ограничения на прием-выпуск самолетов вновь введены в аэропортах Внуково-Шереметьево, сообщила Росавиация. На фоне атаки беспилотников в Москве вводились временные блокировки мобильного интернета. По данным Минцифры, они уже завершены. Операторы предупредят абонентов в случае повторных ограничений. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили с начала года почти 550 тысяч газовых плит в квартирах. Это более 30% от общего числа, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. По его словам, незначительные неполадки газовики устраняют на месте. При обнаружении серьезных нарушений обязательно исключают угрозу безопасности и затем дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле. Ежегодно проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда Москвы, отметил заммэра. ВДНХ 9-10 мая приглашает на программу «Ко Дню Победы». Посетители будут ждать исторический маршрут, спектакли на основе рассказов ветеранов, кинокартины о Великой Отечественной войне, реконструкция фронтового концерта. Можно будет также услышать легендарные сообщения диктора Юрия Левитана о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Программа получила название «Живое эхо Великой Победы». Особую атмосферу создадут архивные фотографии и аудиоматериалы. Стартовой точкой маршрута станет арт-объект «Говорит Москва» у арки главного входа. Финальной точкой станет зона павильона номер 59 «Зерно», в котором находится музей героизма. Его можно посетить бесплатно. Ученики столичных школ создали песню, посвященную предпрофессиональному образованию, сообщил департамент образования. Сегодня состоялась премьера клипа, который сняли в новом корпусе школы Свиболова при участии школьников и педагогов. В подготовке ребят к съемке участвовали почти 20 будущих профессионалов из первого московского образовательного комплекса и московского образовательного комплекса «Запад». Первая с начала года гроза прошла в столице. Она началась на северо-западе Московской области и в Зеленограде и продвинулась на юго-восток. Сильный дождь сопровождается раскатами грома и порывами ветра. В комплексе городского хозяйства попросили жителей Москвы не укрываться под деревьями в грозу, не парковать вблизи них автомобили. Гроза и усиление ветра возможно в Москве до 6 вечера. В столице области из-за этого действует желтый погодный уровень опасности до 21 часа. В прошлом году первая гроза была зафиксирована вечером 23 апреля. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. 495-925-0444. Вся история рок.

0: Истории из жизни Гвен Стефани.
1: В начале 90-х группа No Doubt выступала в родном и соседних городах, пока не привлекла внимание к звукозаписывающей компании Interscope Records. В 91-м году они выпустили первый альбом, который был назван в честь группы, и провалился. Большой вины музыкантов в этом не было, ведь лейбл вообще не занимался их продвижением. Не было выпущено даже ни одного радиосингла. А когда группа поехала в американский тур, опять же по своей инициативе, они обнаружили, что их пластинок в магазинах нету. То есть люди пришли вечером на шоу, напрыгались от души, утром захотели купить пластинку, а покупать нечего. Основатель группы Эрик Стефани пал духом, стал пропускать концерты и в конце концов ушел. Стал одним из художников-аниматоров в сериале «Симпсоны». Его материал еще есть на втором альбоме «The Beacon Street Collection», но только потому, что эти песни были придуманы для первой пластинки и отложены в сторону. Теперь их просто перезаписали в домашней студии. И, к общему удивлению, альбом продался тиражом в 3 раза большим, чем дебютник. Но это было лишь началом большой индустрии.

0: всю неделю на Rock FM. История роковой блондинки. Настоящая звезда. Настоящая бизнесвумен. Настоящая жена и мать. А вот блондинка, кстати, не настоящая. Гвен Стефани на 95.2 FM.
1: Ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
2: Реклама. 495-925-0444. Вы слушаете «Рок-ФМ».

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российская армия нанесла групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса энергетики Украины, заявило Министерство обороны. Это стало ответом на угрозу Владимира Зеленского нанести удар во время парада 9 мая. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По информации Минобороны, все цели ударов достигнуты. Больше всего ударов нанесено по Сумской области, не менее 20. В Одессе под удар попала инфраструктура портов. В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях нанесены удары по железнодорожной инфраструктуре. Кроме того, в Полтавской области под удар попали промышленные предприятия и газопровод. В результате массовой атаки беспилотников на Чувашию погибли 2 человека, более 30 пострадали. Такие данные обнародовал глава республики Олег Николаев. По его словам, большинство раненых уже получили медицинскую помощь и вернулись домой. Повреждены 28 многоквартирных домов. В 2 зданиях нарушены несущие конструкции. Для людей из них подготовлены места в общежитиях. Для всех, кто нуждается в жилье, развернуты 3 пункта временного размещения. Дроны атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ минувшей ночью. Утром Николаев заявил о повторных ударах в столице Чувашии. Соединенные Штаты призывают Иран не препятствовать операции «Проект Свобода» по сопровождению судов через Ормузский пролив, заявил шеф Пентагона Пит Хексет. Дональд Трамп анонсировал операцию вечером 3 мая. После этого командующий Центральным штабом вооруженных сил Ирана предостерег США от приближения к проливу и заявил о готовности атаковать американских военных. По словам Хексета, операция ограничена по времени, масштабу и продолжительности. При этом американские военные не планируют заходить в воздушное пространство или территориальные воды Ирана. Территория Московского Кремля будет закрыта для посетителей 9 мая, сообщила Федеральная служба охраны. Церемониальный развод пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади в этот день также не состоится. В прошлом году Кремль закрывали с 7 по 9 мая. На этот раз парад Победы в Москве пройдет без военной техники. В торжественных мероприятиях на Красной площади также не будут участвовать воспитанники Суворовских военных и Нахимовских училищ кадеты. В Кремле заявили, что решение принято из соображений безопасности. Театр «Модерн» к 9 мая проведет бесплатный спецпоказ легендарного спектакля «Человек с глазами Моцарта». Это пронзительная живая история о первых днях войны, о любви, надежде и вере. Как сообщает НСН, режиссер постановки, худрук театра Юрий Грымов, обращается к пьесе современного автора Марины Сулчани, в которой раскрываются судьбы простых людей. Спектакль играют ведущие артисты театра, заслуженная артистка России Анна Каменкова, Юрий Анпилогов, Надежда Меньшова, Мария Орлова и другие. Ранее Грымов рассказал НСН о работе над спектаклем «17 мгновений весны» по одноименному роману Юлиана Семенова. Премьера запланирована на октябрь. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: В эфире СМИ «Рок-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серия L номер FS77-89-562. Выдано 20 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Рок-ФМ», предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Новый час рок-музыки.

0: Рок-пост. Рок-пост. Новости рок-музыки.
1: В эфире Александр Нуждин. Вы слушаете «Рок-пост» о новостях рок-музыки. Группа Yes выпускает 12 июня свой 24-й альбом «Aurora». Клип на заглавную песню только что был выложен в сеть. Обложку пластинки, как всегда, оформил Роджер.

0: один, а музыканты записали для нее 8 основных треков и 2 бонуса. В дискографии Стива Хау, кстати, это уже второй диск под названием «Аврора». Первый вышел у группы «Азия» аж 40 лет назад. В этот раз маэстро выступил еще и в качестве продюсера, а материал музыканты сочинили все впятером, включая центральную композицию «Counter Movement» длиной почти 14 минут, как в старые добрые времена. Создание этого альбома доставило нам радость, дало возможность играть, экспериментировать и отдавать музыке все свои силы, говорит Стив Хоу. Речь, как всегда, шла о сотрудничестве. Кто-то может написать песню, но пока каждый не внесет свой вклад, это не настоящая песня Yes. Мы не пытаемся повторять прошлое, мы несем дух Yes вперед и превращаем его во что-то новое.
1: Рок-пост.
0: Гитара Ноэла Геллахера времен альбома Oasis «What's the Story, Morning Glory» выставлена на аукцион. К ней прилагается сертификат подлинности, который подтверждает, что именно этот инструмент звучит на уже ставших классическими треках типа «Wonderwall». Представитель аукционного дома Sotheby's отметил: «Просто невероятно, как им удалось записать это за 2 недели. Ноэл был невероятно плодовит в то время. Количество песен, которые он выпускал, было практически беспрецедентным. И если вы посмотрите на этот альбом и на список композиций, он выглядит как сборник лучших хитов».
1: Рок-пост.
0: С вами был Александр Нуждин. Оставайтесь в курсе последних рок-новостей в программе «Рок-пост» на «Рок-волне» 95.2 FM.
1: «Рок-пост». Новости рок-музыки.

0: все о рокерах в кино крупным планом.
1: Американская история ужасов. Стиви Никс. Флитвуд Мак.
2: В 2013 году Стиви Никс снялась в сериале «Американская история ужасов». «Шабаш» стал третьим сезоном популярного ТВ-шоу. События разворачиваются спустя 300 лет после процесса над салемскими ведьмами. Тогда в результате около 20 человек было повешено, около 200 оказалось в тюрьме, оставшиеся ведьмы находятся на грани исчезновения. Уже в наше время внезапно возобновляются атаки. В итоге группа молодых девушек отправляется в Новый Орлеан. Там в специальной школе их должны обучить, как защищаться с помощью магии. Их будут обучать верховная ведьма по имени Фиона, которая вернулась в город, чтобы защитить клан. Стиви Никс сыграла в фильме саму себя. Она появляется в нескольких эпизодах и тоже является частью клана. Также в сериале можно услышать несколько песен Fleetwood Mac.

Du hast mich. Du hast mich.

0: всю неделю на Rock-FM. История роковой блондинки. Настоящая звезда. Настоящая бизнесвумен. Настоящая жена и мать. А вот блондинка, кстати, не настоящая. Гвен Стефани на 95.2 FM. Кто-то слушает музыку с характером. А кто-то слушает железобетонные хиты, которые проверены временем. И мы, кажется, знаем, кто. Настоящий рок только здесь. Благодарим, что остаетесь на волне 95.2 FM. Реклама. 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок-1000». Тысяча музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу-барабанщиков Васильев Грув. Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-арена. Билеты на rock1000.ru. О, «Рок-1000». Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Некрасовка. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГА 127-7-3-0-46-168-6+.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Реклама. 495-925-0444.

0: Москве 7 часов вечера. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. При обстреле со стороны вооруженных сил Украины в Брянской области пострадали 5 человек, включая ребенка, сообщил губернатор Александр Богомаз. Удар из реактивной системы залпового огня «Град» нанесен по поселку Белая Березка. Все раненые госпитализированы. Зафиксировано возгорание и повреждение многоквартирного и частных жилых домов. В Белгородской области женщина погибла в городе Шебекино в результате атаки дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. После он также рассказал о ранении 2 человек, в том числе 11-летнего ребенка, при атаке беспилотников на Белгород. Между тем, число пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары выросло до 34, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. Погибли 2 человек. В Чебоксарах пострадали десятки домов. Там развернули оперативный штаб и открыли пункты временного размещения на базе школ. Суд в Москве частично удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства акции «Русагро» основателя компании Вадима Машковича в рамках антикоррупционного иска, а также акции бывшего гендиректора Максима Басова. В доход России также обратили около 10,5 миллиардов рублей со счетов Машковича. Обоих задержали в конце марта прошлого года. Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Свою вину они отрицают. Суд заключил Машковича и Басова под стражу. После в отношении Машковича также было возбуждено уголовное дело о дача взятки в особо крупном размере. Завершены работы по уборке локальных выбросов нефтепродуктов на берег после атаки беспилотников на 4 участках берега Черного моря в Туапсинском муниципальном округе. Еще на 2 работы продолжаются, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. О локальных выбросах нефтепродуктов стало известно 30 апреля после первой массовой атаки дронов. В оперштабе Кубани 2 мая сообщили, что пожар на территории морского терминала в Туапсе, который произошел в результате новой атаки беспилотников, полностью ликвидировали. Горбатый кит Тимми, который ранее застрял на мелководье у побережья Германии, вероятно, не выжил, сообщил журнал «Шпигель» со ссылкой на экспертов морского музея в Штральзунде. По их оценке, крайне ослабленное животное не имело достаточных сил, чтобы долго плавать на большой глубине. Данные о состоянии и местоположении кита не поступали с момента его выпуска в Северное море 2 мая. Это произошло после того, как 2 предпринимателя профинансировали баржу для перевозки Тимми, который попал в ловушку. Более 400 заявок поступило в этом году на участие в проекте «Голоса Победы», сообщила продюсер Наиля Анварова. 22 финалиста будут принимать участие в главном 4-м гала-концерте. Он пройдет 6 мая в Государственном Кремлевском дворце в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем традиционно участвуют ведущие российские артисты, которые выступают вместе с детьми, исполняя песни военных лет. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН», нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: попытке удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок FM.

0: Истории из жизни Гвен Стефани.
1: Роман Гвен Стефани с Гевином Росдейлом длился больше 20 лет, и все эти годы были бурными. Росдейл, мягко говоря, не был верным супругом. И пока Гвен множила свои успехи с группой и соло, открывала бизнес и растила детей, Гевин гулял от нее направо и налево, причем ладно бы только с женщинами. При этом в их браке родилось трое сыновей. В 2006 году Кингстон Джеймс Макгрегор Росдейл, в 2008 Зума Неста Рок Росдейл, а в 2014 Аполло Боуи Флинн Росдейл. Через год их брак развалился, поскольку Гвен застала мужа в постели с нянечкой маленького Аполло. Няню звали Минди Мин. Гевин впоследствии открыто встречался с ней, вскоре она родила ребенка, и оба отрицали, что от него. Развод в очередной раз простимулировал творческие чакры Гвен, и в следующем десятилетии она подарила поклонникам 3 сольных альбома. А вот у возродившихся No Doubt не хватило энергии ни на один. При этом они по-прежнему выступают вместе, хотя и не слишком часто, а гитарист Том Дюмон в последние годы борется с болезнью Паркинсона, которая на его игре пока не отразилась.

0: Вся история рока. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда. Реклама.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
0: Реклама. 495-925-0444.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 19. Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона. Аэропорт Внуково вечером вновь начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. При этом снято ограничение на прием выпуск самолетов в аэропорту Шереметьево, сообщил Росавиация. Между тем, в Белгородской области тракторист погиб при атаке дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. До этого при ударе беспилотника в городе Шебекино погибла женщина. Кроме того, в Белгороде в результате атаки дронов пострадали двое человек. Россия сохраняет убежденность в том, что ядерная война никогда не должна быть развязана, заявил посол по особым поручениям МИДа и глава российской делегации на обзорной конференции по договору о нераспространении ядерного оружия Андрей Белоусов. По его словам, Москва обеспокоена тем фактом, что страны ядерной тройки отходят от закрепленных пониманий и договоренностей. Это создает опасность прямой военной конфронтации между ядерными державами. В начале февраля истек срок действия российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Владимир Путин до этого объявил, что Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Гособвинение просит приговорить бывшую посудомойку кадетского корпуса Следственного комитета имени Александра Невского к 20 годам колонии. Александру Житенко обвиняют в участии в деятельности террористической организации, содействии ей и попытке вовлечь несовершеннолетнего. Заседание проходит во втором западном окружном военном суде. По версии следствия, она пропагандировала Легион Свободы России. Он признан террористической организацией в России и запрещен. Сама обвиняемая вину не признает. Защита утверждает, что речь шла не о вербовке, а попытке предотвратить радикализацию подростка. Мошенники под видом представителей госорганов начали звонить москвичам старшего поколения якобы с предложением о выплате ко Дню Победы, предупредил столичный департамент информационных технологий. Злоумышленники называют адрес, дату вручения медали или выплаты, создают ощущение официальности. Затем просят личные данные, включая паспорт, СНИЛС, реквизиты карты. Департамент напоминает, что представители госорганов никогда не запрашивают приватные данные по телефону. Вице-премьер и министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини не исключил, что во время посещения 61-й Венецианской биеннале окажется в павильоне России. Там в пятницу, 8 мая, до официального открытия будет записываться перформанс музыкантов из России, стран Африки и Латинской Америки. По словам Сальвини, искусство и спорт должны быть свободны от споров, бойкотов и запретов. Формально павильон России останется закрытым для широкой публики, но сегодня в нем началась серия перформансов. Посетить их можно по специальным приглашениям до 8 мая. Популярный телеграм-канал «Радио .NSN» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

Рок-пост. Рок-пост. Новости рок-музыки. В эфире Александр Нуждин. Вы слушаете программу «Рок-пост» на новостях рок-музыки. Судя по всему, в будущем году мировой тур группы «Оазис» продолжится. Во всяком случае, Лиэм Геллахер заявил итальянским фанатам, что группа без сомнения на 100% выступит в Риме в 2027 году. Воссоединение братьев Геллахер стало сенсацией прошлого года, когда они проехали по родной Великобритании, Ирландии, Австралии, Японии, Южной Корее, Латинской Америке.

0: Америке, а также дали один концерт в США. В будущем году, будем надеяться, они выступят и где-нибудь поближе к нам. Потому что до сих пор мы видели братьев Геллахер живьем только по отдельности.
1: Рок-пост.
0: Майкл Стайп из группы R.E.M. завершает работу над своим дебютным альбомом. За 15 лет после распада команды он выпустил несколько сольных треков, а сейчас дорабатывает тексты для полноценного лонгплея. Свою работу он описал в шоу Стивена Кольберта. Если не поверите своим ушам, найдете видео, там есть субтитры. Дальше цитата. «Одна из песен – это звук дерева, впервые слышащего самого себя. Это довольно сложно объяснить. Мой друг записал звук дерева у меня на заднем дворе в Джорджии и поставил его на воспроизведение, чтобы дерево само себя послушало. Поэтому получилось что-то вроде Daft Punk, но я добавил туда кусок ирландской морской песни «Шанти». Стайп даже спел озадаченному ведущему. «Шанти», кстати, оказалась и вправду знаменитой. У нас она известна ценителям хорошей музыки под названием «Что нам делать с пьяным матросом, господи прости». «Дерево пока не отреагировало», — продолжил Стайп и добавил, что написал очень особенный текст, поскольку неправильно расслышал несколько слов из оригинала.
1: «Рок-пост».
0: С вами был Александр Нуждин. Оставайтесь в курсе последних рок-новостей в программе «Рок-пост» на волне 95.2 FM.
1: «Рок-пост». Новости рок-музыки.

0: Москве 9 часов вечера. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Они обсудили международную повестку и график двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, сообщил МИД. Там отметили, что беседа носила конструктивный и деловой характер. Лавров ранее сообщил об ожидании России воплощения достигнутых на Аляске договоренности США. По его словам, Москва по-прежнему заинтересована в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Угрозу атаки беспилотников объявили второй раз за день на первой в России федеральной территории «Сириус». Об этом сообщил глава местной администрации Дмитрий Плишкин. До этого опасность беспилотников объявлялась в 3 часа дня по местному времени. В свою очередь, мэр Сочи Андрей Прошунин также сообщил об угрозе атаки беспилотников. Между тем, вооруженные силы Украины нанесли удары по 6 муниципалитетам Белгородской области. Пострадали 4 местных жителей, в том числе 14-летняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. До этого в регионе преодолели атаки дрона погиб тракторист в поле и женщина в городе Шебекино. Кроме того, в Белгороде в результате атаки беспилотников пострадали 2 человек. Президент Румынии Никош Ордан высказался против досрочных парламентских выборов после того, как ранее сегодня депутаты вынесли вотум недоверия правительству. По словам Дана, в ближайшее время он намерен начать консультации с представителями партии по формированию нового коалиционного правительства. При этом он не исключил сценарий досрочных выборов. Президент заявил, что понимает ожидания румын относительно функционирования государства, борьбы с коррупцией, обеспечения достойных бытовых условий. Спорткар «Феррари», в котором находился рэпер Наваи Бакиров, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы. Как передает ТАСС, черная машина без номеров врезалась в светофор. Никто не пострадал, но автомобиль получил значительные повреждения. В сети появилось видео, на котором рэпер произносит: «Слава богу, что все живы-здоровы, это самое главное». По его словам, машина ехала со скоростью 60-65 км в час, ее развернуло из-за спортивных колес. Движение в районе аварии на Зубовском бульваре затруднено. Первая ракетка мира белорусская Арина Соболенко заявила о готовности объявить бойкот, если организаторы теннисных турниров не увеличат долю призовых для теннисисток. «Когда видишь цифры и видишь долю, которую получают игроки, чувствуешь, что без нас не было бы турнира и такого зрелища», — отметила Соболенко. По ее словам, она определенно заслуживает большей оплаты в процентах от призовых. Арина Соболенко 29 марта обыграла американку Кори Гау в финале турнира категории WTA 1000 в Майами. Призовой фонд соревнований в текущем сезоне составил почти 9,5 миллионов долларов. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире СМИ Рок-ФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации, серия L номер FS77-89-562. Выдано 20 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Рок-ФМ», предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Новый час рок-музыки.

0: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
1: Реклама. 495-925-04-44. Рок.

0: Москве 10 часов вечера. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министр иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио впервые более чем за полгода. Как сообщило российское внешнеполитическое ведомство, они сверили часы по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях. Лавров и Рубио также обсудили график двусторонних контактов. В предыдущий раз Лавров и Рубио созванивались 20 октября прошлого года. После того разговора Лавров сообщил, что они с Рубио договорились продолжить телефонные контакты, чтобы лучше понять, где находятся Москва и Вашингтон, и как двигаться в правильном направлении. Средства противовоздушной обороны с 2 часов дня до 9 вечера перехватили и уничтожили на территории России 93 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Министерство обороны. Дроны сбиты над 15 регионами, а также над Азовским и Черным морями. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 88 дронов над регионами с 9 утра до 2 часов дня. Количество сбитых на полете к Москве беспилотников достигло 19, проинформировал Сергей Собянин. Аэрофлот перенес авиарейсы в базовом аэропорту Шереметьево, а также отменил некоторые полеты из-за временных ограничений, сообщила авиакомпания. Часть авиарейсов, которые прибывали в Шереметьево, перенаправлены на запасные аэродромы. Пассажирам рекомендовали сверять статус рейса на онлайн-табло перед выездом в аэропорт, чтобы не увеличивать время ожидания. Временные ограничения также вводились во всех аэропортах столичного авиаузла. Корь выявили у сотрудников факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени Ломоносова, сообщил Роспотребнадзор. Администрация МГУ перевела образовательный процесс для студентов корпуса в дистанционный формат. Специалисты территориального отделения управления Роспотребнадзора по Москве в Западном округе оперативно начали эпидемиологическое расследование. Ведомство выдало предписание об ограничении очного посещения учебного процесса студентами и преподавателями, которые не имеют сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании. Также объявлено о проведении иммунизации против кори по эпидемическим причинам. Стартовал прием заявок на участие во второй летней школе Ильдара Абразакова молодых вокалистов. Она пройдет с 30 июля по 1 августа. По итогам предварительного онлайн-прослушивания отберут 10 участников, которые примут участие в очных мастер-классах. Художественный руководитель фонда поддержки молодых талантов, народный артист России, оперный певец Ильдар Абразаков. Он отметил, что в России много талантливых ребят с прекрасными голосами и выразил уверенность, что проект помогает им раскрыться. К участию приглашаются начинающие оперные исполнители в возрасте от 18 до 35 лет. Результаты онлайн-прослушивания будут опубликованы 15 июля. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Рок.

Всю неделю на Rock FM. История роковой блондинки. Настоящая звезда. Настоящая бизнесвумен. Настоящая жена и мать. А вот блондинка, кстати, не настоящая. Гвен Стефани на 95.2 FM.

Безумные бриллианты рок-музыки. Земляничные поля рок-н-ролла. Полное погружение на желтой субмарине в поисках настоящей музыки. Все это радио Рок-ФМ. Мы ждем вас ежедневно. Подписывайтесь на социальные сети паблик Рок-ФМ ВКонтакте, а также узнавайте все последние рок-новости на сайте rockfm.ru. Вся история рока всегда рядом с вами. Рок-ФМ.

0: Москве 11 часов вечера. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Они обсудили международную повестку и график двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, сообщил МИД. Там отметили, что беседа носила конструктивный и деловой характер. Лавров ранее сообщил об ожидании России воплощения достигнутых на Аляске договоренности США. По его словам, Москва по-прежнему заинтересована в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Угрозу атаки беспилотников объявили второй раз за день на первой в России федеральной территории «Сириус». Об этом сообщил глава местной администрации Дмитрий Плишкин. До этого опасность беспилотников объявлялась в 3 часа дня по местному времени. В свою очередь, мэр Сочи Андрей Прошунин также сообщил об угрозе атаки беспилотников. Между тем, вооруженные силы Украины нанесли удары по 6 муниципалитетам Белгородской области. Пострадали 4 местных жителей, в том числе 14-летняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. До этого в регионе преодолели атаки дрона погиб тракторист в поле и женщина в городе Шебекино. Кроме того, в Белгороде в результате атаки беспилотников пострадали 2 человек. Президент Румынии Никуш Ордан высказался против досрочных парламентских выборов после того, как ранее сегодня депутаты вынесли вотум недоверия правительству. По словам Дана, в ближайшее время он намерен начать консультации с представителями партии по формированию нового коалиционного правительства. При этом он не исключил сценарий досрочных выборов. Президент заявил, что понимает ожидания румын относительно функционирования государства, борьбы с коррупцией, обеспечения достойных бытовых условий. Спорткар «Феррари», в котором находился рэпер Наваи Бакиров, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы. Как передает ТАСС, черная машина без номеров врезалась в светофор. Никто не пострадал, но автомобиль получил значительные повреждения. В сети появилось видео, на котором рэпер произносит: «Слава богу, что все живы-здоровы, это самое главное». По его словам, машина ехала со скоростью 60-65 км в час, ее развернуло из-за спортивных колес. Движение в районе аварии на Зубовском бульваре затруднено. Первая ракетка мира белорусская Арина Соболенко заявила о готовности объявить бойкот, если организаторы теннисных турниров не увеличат долю призовых для теннисисток. «Когда видишь цифры и видишь долю, которую получают игроки, чувствуешь, что без нас не было бы турнира такого зрелища», отметила Соболенко. По ее словам, она определенно заслуживает большей оплаты в процентах от призовых. Арина Соболенко 29 марта обыграла американку Кори Гау в финале турнира категории WTA 1000 в Майами. Призовой фонд соревнований в текущем сезоне составил почти 9,5 миллионов долларов. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Москве полночь. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министр иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио впервые более чем за полгода. Как сообщило российское внешнеполитическое ведомство, они сверили часы по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях. Лавров и Рубио также обсудили график двусторонних контактов. В предыдущий раз Лавров и Рубио созванивались 20 октября прошлого года. После того разговора Лавров сообщил, что они с Рубио договорились продолжить телефонные контакты, чтобы лучше понять, где находятся Москва и Вашингтон, и как двигаться в правильном направлении. Средства противовоздушной обороны с 2 часов дня до 9 вечера перехватили и уничтожили на территории России 93 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Министерство обороны. Дроны сбиты над 15 регионами, а также над Азовским и Черным морями. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 88 дронов над регионами с 9 утра до 2 часов дня. Количество сбитых на полете к Москве беспилотников достигло 19, проинформировал Сергей Собянин. Аэрофлот перенес авиарейсы в базовом аэропорту Шереметьево, а также отменил некоторые полеты из-за временных ограничений, сообщила авиакомпания. Часть авиарейсов, которые прибывали в Шереметьево, перенаправлены на запасные аэродромы. Пассажирам рекомендовали сверять статус рейса на онлайн-табло перед выездом в аэропорт, чтобы не увеличивать время ожидания. Временные ограничения также вводились во всех аэропортах столичного авиаузла. Корь выявили у сотрудников факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени Ломоносова, сообщил Роспотребнадзор. Администрация МГУ перевела образовательный процесс для студентов корпуса в дистанционный формат. Специалисты территориального отделения управления Роспотребнадзора по Москве в Западном округе оперативно начали эпидемиологическое расследование. Ведомство выдало предписание об ограничении очного посещения учебного процесса студентами и преподавателями, которые не имеют сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании. Также объявлено о проведении иммунизации против кори по эпидемическим причинам. Стартовал прием заявок на участие во второй летней школе Ильдара Абразакова молодых вокалистов. Она пройдет с 30 июля по 1 августа. По итогам предварительного онлайн-прослушивания отберут 10 участников, которые примут участие в очных мастер-классах. Художественный руководитель фонда поддержки молодых талантов, народный артист России, оперный певец Ильдар Абразаков. Он отметил, что в России много талантливых ребят с прекрасными голосами и выразил уверенность, что проект помогает им раскрыться. К участию приглашаются начинающие оперные исполнители возраста от 18 до 35 лет. Результаты онлайн-прослушивания будут опубликованы 15 июля. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

Вся история рока. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда.

Москве 2:00 ночи. Новый час рок-музыки.

Москве. 3 часа ночи. Новый час рок-музыки.